0: Что теперь делать? Сейчас вот скажи ей сейчас, как есть, а ей надо рассказать, как есть.
1: Разводись и бери себе новую молодую шлюшку. Ну,
0: Марина,
1: да?
0: Что ты читаешь?
1: Ну, что я читаю, Сереж? Ну, на самом деле, дорогие нунчики, ну, Клоу перехватил бы у Сергея эту Лолю?
0: Нет, я вам не... Марин, да ты что говоришь-то, а?
2: Анонимус.
0: Дураки вы, знаете, вы дураки и идиоты.

0: Сегодня суббота.
1: 29 августа.
2: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

Никчемный тупица! Паршивый ублюдок! Сукин сын! Дегенерат! Болтун! Чертов всезнайка! Кретин! Убирайся! Катись!

0: Несколько миллиметров алюминия, за ним ничего. Там миллионы километров пустоты, способны убить нас за секунду.
1: Ты знаешь, что некоторые из лучших во всем мире яхтсменов-одиночек не умеют плавать? Не умеют. Если упадут за борт, им конец. Мы с тобой первооткрыватели. Это наша лодка.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Суббота.
2: Суббота.
3: 29-е.
4: 29-е.
1: Августа.
2: Августа.
5: В Москве 6 утра. Кукареку!

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня суббота.
1: 29 августа.
2: Августа.
3: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь.

Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны. Потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью. Выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить. Вдохнуть, побольше прогнуться. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Опустите руки. Ноги поставьте шире плеч. Следующее упражнение, третье. Повороты туловища с наклоном вперед. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину. Раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три, четыре. Теперь, наклоняясь вперед, коснитесь правым локтем бедра левой ноги. Левую руку за спину. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Вдохните, продолжаем. Наклониться. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Выдохнуть. Вдохнуть. Выдох. Вдох. Продолжайте. Продолжайте.

Ноги соедините, руки опустите. Четвертое упражнение – опускание на колено. Поднимите руки вверх, отставляя левую ногу подальше назад, опуститесь на левое колено. Руки положите на правое колено. Делаем раз, два. Упираясь в колено, встаньте, приставьте ногу и поднимите руки вверх. Три, четыре. Проделайте тоже, опускаясь на правое колено. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Раз, два, три, четыре. Выдох. Опуститься на колено. Вдох. В исходное положение вернуться. Раз, два, три.

Продолжайте. Выпрямите спину. Мягче опускайтесь на колено. Продолжайте.

Опустите руки. Пятое упражнение. Поднимание ноги вперед. Отведите левую руку назад. Правую поднимите вперед. Одновременно поднимите левую ногу вперед. Постарайтесь носком коснуться правой ладони. Делаем. Раз. Опустите ногу и руки. Два. Теперь, отводя правую руку назад и поднимая левую вперед, коснитесь носком правой ноги левой ладони. Раз. В исходное положение. Два. Продолжаем. Левую ногу поднять. Опустить. Правую поднять.

заканчиваем. А теперь ложитесь на коврик на спину. Ноги соедините. Руки положите вдоль туловища ладонями вниз. Шестое упражнение – сгибание и выпрямление ног. Подтяните колени к груди. Раз. Выпрямите ноги вверх. Два. Опустите ноги. Три. Четыре. Дышите равномерно. Продолжаем. Ноги согнуть. Выпрямить. Опустить. Согните ноги побольше. Полностью выпрямите. Плавно опустите.

закончить. Ноги положите врозь, ладони переведите на живот, мышцы расслабьте, глубоко подышите.

А теперь вставайте. Ноги поставьте шире плеч. Руки согните, кулаки к плечам. Локти опустите. Седьмое упражнение. Наклоны туловища в стороны. Наклоните туловище влево и, разжимая пальцы, выпрямите руки вверх. Раз, два. Выпрямите с кулаки к плечам. Три, четыре. Тоже проделайте, наклоняясь вправо. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. При наклоне делайте выдох, при выпрямлении вдох. Делаем под музыку. Влево наклоняемся. Раз, два. Выпрямляемся. Три, четыре. Вправо. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Точнее наклоняйтесь в сторону.

два, три, четыре. Еще раз влево. Выпрямиться. Вправо. И достаточно. Ноги соедините. Руки переведите на пояс. Восьмое упражнение. Прыжки на месте. Поставьте ноги накрест. Левую перед правой. Прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги. Поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги врозь. Три. Скрестите ноги. Поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжайте. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Полегче прыгайте. На носках. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два.

Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустить. Еще раз. Достаточно. Занятия окончены. Переходите к водным процедурам.

0: Я прям в микрофон говорю.
1: Я могу так!
0: Еще чуть ближе, он будет у меня во рту.
2: Запиши. Я не стесняюсь.

Да, пока из них выйдешь, отрастет борода. Проще добежать до края земли, взяться за руки, оттолкнуться им.

Три килограмма 200 в самом уютном месте. В шоке сжимают пальцы, что-то должно случиться. Три килограмма 200 в самом интимном месте. Думают, как бы завтра, только бы не родиться.

где у него таблетки, что-то он стал пятнистый. За 2 минуты до края дедушка понимает, кто-то стучится в двери, это сердечный

детям приснилось море и огромные киты. Мертвому почтальону, что он до сих пор

Богу приснился я среди свалки городов. А где-то ждет

свет, но я не вижу ничего. Больно, атмосферный

0: Неделя выпухла тело. Куришь и пьешь, да вообще без предела. Ты теперь, значит, готов. Тоже вынеси мозг ему и делов.
1: Если из-за писателя выпухло тело.

11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут.

0: Сегодня суббота.
1: 29 августа.
2: Августа.
3: 14 година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

0: Сколько ж тебе лет? Не помню.
1: А вот помню, катушечную эру, микрофон МД-200, шутки с вывешенными динамиками на улицу, делали порох, кидали ножи, жгали гвозди электричеством, пускали искры, бегали с красным светодиодом в шапке, изображая терминатора —

0: Это сырник судьбы. Огромный сырник судьбы. Даже не пробуй его укусить. Сырник судьбы.
1: Подождите-ка. Кажется, он начинает катиться.
0: Да.
1: Прямо на нас. О, ужас!

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы начинаем нашу программу с разминки шейного отдела. И раз, и два.

puts me in a high, it's a drug.

a drug. Puts me in a high.

осекцами, не с... бесстыдник ебучий. Со старухой о сексе говорить, блядь, паскуда. Ты психически нездоров, сука рваная.

о сексе говорить, блядь, паскуда? Ты психически нездоров, сука рваная!

Let's get the hell out of here.

0: Совпадение не случайно, все связано. Совпадение не случайно.
1: Сегодня. Суббота.
2: Суббота. 29.
3: 29 августа.
4: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

Purposely crippled your

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

Здрасте, так помедленнее горейте, мне еще часик говно чистилкой. Оно часик говно чистилкой, а рулит-то не запускается. И я ее ж навернул хуйту, который справляет озвучку. Теперь все, пошло по пизде. В прямом эфире. Я аж запись-то еще не включил, я надеялся, что сейчас, бля, родит.

Блять, 2 метра использует. Ебанулся. Так, ладно, навернем эту хуйню по-новому. А то, блядь, придется устанавливать игру по-новому. А я не хочу!

Ёпотаны, я похож сломал Red Alert. Я уже по второму кругу установил. Нихуяшеньки, эта хуета не работает. А призинг работает. Потому что я на него эту говнину не устанавливал. Папку чистил.

О, бля, заработало. Ты туп, а где? Пока нигде. Так,

И мы в кефире! А может запустить от администратора или режиме совместимости? Спасибо, Кэп! Потяком не тормозит, блядь, Адона-то игра 2008 года! Алло, гараж, я и стримил, блин, на прошлом эфире. Если ты его перестановил не работать, не радалер, то что-то другое сломал. Ну и хрен с ним, музыка хорошая была. Вот, я вот сейчас попытался его от этих удалить. И он сработал. То есть его что-то реально блокировало.

Вот мне кажется, что проблема в том, что что-то сам лаунчер блокирует. Игра 2007 года, может, ты там Силрон с двумя гигами. Вчера стримил, сегодня могли обновление винды принять или начаться проверка Windows Defender и тому подобное. Может, ты майнер поймал. Ну вот, анончик, смотри. Я его опять выключил. Нажимаю кнопку удалить. И внезапно лаунчер начинает работать. Чудеса! Он где, блядь? Антисоветский майнер! Воистину антисоветский!

0: Так я жене допрошел. Блять, это легкая компания, ё-моё.
1: Мои дорогие американцы, я обольщен тем, что вы выбрали меня.
2: Вы должны разбить войска Альянса, пока к ним не прибыло подкрепление. Наша главная цель – их генеральный штаб, расположенный в Женеве. Необходимо уничтожить его, пока силы Альянса не использовали его как плацдарм для нападения на нас. Закрепитесь в секторе и ждите генерала.
0: Вообще-то, Дарреналер, вообще-то пофигу, чё вы там не видели, экран 2007 года. Ну, было интереснее.
3: Союзники возвели укрепленные позиции.
0: Чё мы не видели? Мы не видели полотен захватывающие блины. Женевских банков.
4: Женевскими.
0: Кстати, эти банки легко уничтожить, выяснилось.
2: Может, это просто озеро? Но с войсками Альянса нужно держать ухо востро. Продвигайтесь как можно осторожней.
5: Получено новое задание. Получено новое задание. Получено дополнительное задание. Строительство завершено.
6: Рад снова видеть вас, друг мой. Мы знатно повоевали в Ленинграде. Пора научить их бояться мощи советских танков.
5: Идет подготовка.
3: Товарищ командир, вы можете возводить новые постройки как рядом со своими зданиями, так и у зданий своего коллеги.
7: Инженер нужен!
8: Посмотрим, что будет.
7: Кто звал инженера? Думаю, это нам пригодится. Инженер нужен!
5: Идет строительство. Строительство завершено. Обнаружен инженер противника. На союзника напали.
7: Инженер нужен! Я уже здесь.
5: Строительство завершено.
7: Это
8: нужно. Деньги на бочку. Два раза не повторяю.
7: Инженер нужен!
5: Идет подготовка.
7: Инженер нужен!
8: Призывник окончил обучение! Служу Родине! Призывник окончил обучение!
7: Думаю, это нам пригодится.
8: Призывник окончил обучение!
7: А ведь когда-то я был профессором.
5: Объект под огнем.
9: Значит, это вы сегодня будете пытаться выбить нас из Женевы? Как камень с души, а то я испугалась, что ваши пришлют сюда толкового командира.
8: Слушаю.
7: Гоните ваши денежки, капиталисты.
8: Я в эти игры больше не играю.
7: Инженер нужен. Что?
5: Внимание.
7: Это нужно Родине.
5: Все действует хроносфера.
7: Инженер нужен.
9: Сюрприз, командир. Вы моргнуть не успеете, как мы перебросим свой флот. На вашем месте я бы не моргала.
7: Инженер нужен!
5: На базу напали.
3: Угроза столкновений с флотом союзников в данном секторе выше, чем предполагалось. Командование санкционировало применение акул.
8: Этот банк принадлежит генеральному секретарю ЦК.
5: Объект под огнем. Строительство завершено.
0: Рендалерт, вы же всегда разок перепрыгнули. Согласен.
8: Я здесь! А? Это мне? Так точно!
5: Обнаружен противник. Объект уничтожен. На базу напали. Обнаружена база противника. Идет строительство.
8: Служу Советскому Союзу! Неплохая одежка.
7: Я уже здесь.
5: Строительство завершено. На союзника напали. Больница захвачена. Идет подготовка.
10: Тихо.
7: Инженер.
10: Дельфины в озерах не водятся. Что за дела тут творятся? Дальше и дальше. Я знаю, знаю.
7: Инженер нужен.
10: Акула на связи. Вперед! Что? Что тут такое?
5: Обнаружена база.
11: Блин, ремонтный тут нет базы.
7: Хуёво.
5: Идет подготовка.
7: Инженер нужен.
11: Инженер нужен. А ну, нужен инженер.
7: Инженер нужен.
12: Инженер нужен.
10: Мы проделали долгий путь.
7: Что вы сказали? Это нужно родине.
12: Инженер нужен.
5: Готовы начать сильную магнитную бурю.
7: Может, у вас найдется еще минут?
5: Наблюдательный пост захвачен.
7: Может, инженер пригодится? Нужен?
5: Наблюдательный пост.
7: Я и так прекрасный пост.
10: Кто звал инженера?
5: Приостановлен. Отмена. Идет подготовка. Противник атакует сборочную цель.
10: И слышал шум? Все дальше и дальше. Отправим их прямиком на Днепр.
5: Обнаружен инженер противника. Идет ремонт. На союзника напали.
7: ПКТ заряжен.
10: Кто хочет стряхнуться?
7: Энергии под завязку. Подвигаюсь. ПКТ заряжен. Я в порядке. Так точно.
10: Конденсаторы подключены.
7: ПКТ заряжен.
10: Электроды вставил.
5: Ответ подошел. На базу.
10: Мы экранировали.
7: Воздух на электризован.
10: ПКТ заряжен. Что с моей защитой? Сетевые фильтры работают. Оператор готов.
7: ПКТ заряжен.
10: Скоро все будет кончено.
5: Ответ под огнем.
7: А ведь когда-то я был
5: прогрешен. Обнаружен противник. Обнаружен инженер противника.
7: Что это? Это нужно родине.
10: Я в порядке.
7: Инженер
10: наступаем.
7: Нужен.
10: Электроды вставил.
7: Инженер.
10: От разряда станет всем светлей. Электричество на халяву. Я уже там.
12: Инженер нужен.
5: Объект под огнем. Обнаружен противник. Постройка противника захвачена. Обнаружен инженер противника.
7: Свиньи капиталисты. Ваши деньги послужат делу революции.
5: На союзника напали. Строительство завершено.
3: Я на месте. Какие будут распоряжения?
5: Ответ подошел.
10: Конденсаторы подключены.
7: Сбили, сволочи!
10: Мы рабочие. Требуем доли в сверхприбылях.
7: За!
10: Отправляется. Энергии под завязку.
7: Так точно.
5: Строительство завершено.
10: Кто хочет стряхнуться? Искрюсь от любопытства.
5: На базу напали.
10: Экранирован. Да, товарищ. Я уже там.
5: Обнаружена база противника.
10: Ну и воняет же тут буржуями. Нейтралитет, ага. Уважаемые швейцарцы, почему на вашей территории находится военная база Альянса?
7: А ведь когда-то я был профессором.
13: Кто хочет стряхнуться?
10: Конечно.
14: Ты играл в состоянии гармоники? Прошу.
13: Дело вступает, Джокер. Заряд! Надвигается гроза.
10: Что-что? Какое богатство! Хватит на хлеб!
2: Мы захватили банки. Теперь золото капиталистов послужит делу их уничтожения.
13: Оператор готов. Один готов. Дадим им прикурить.
5: Объект под огнем.
13: Заряд!
10: Да?
13: Конденсаторы подключены.
7: Что вы сказали? Думаю, это нам пригодится.
10: Что это?
7: Это нужно Родине. Думаю, это нам пригодится.
5: На союзника напал. Идет подготовка. Обнаружен противник. Идет спутник. Объект под огнем.
0: Гитар!
7: Да? Может пригодиться. А ведь когда-то я был профессором. Инженер нужен.
15: Устроим вечеринку. Я на нее.
13: Оператор готов. Один готов.
5: Постройка противника захвачена. Готовы задействовать чистую тревогу.
3: Слушаю вас.
7: Инженер нужен.
3: Я чую запах врага. Ну что, поплыли? Авиация, начинайте работу.
5: Обнаружен инженер противника.
7: Инженер
5: постройка
7: нужен.
5: Восстановлена.
15: Танки на марше.
5: Укажите цель.
3: Продолжим охоту.
5: Обнаружим.
3: Буду вовремя.
5: Укажите цель. Задание будет.
3: Авиация, начинайте работу.
5: На базу напал.
3: Готов
5: к
3: бомбардировке.
16: Однозначно.
3: Я готова убивать. Определяю цель авиаударом.
5: Идет стоит. Обнаружен противник. Идет стоит.
3: Наташа Волкова. Эскадрилья Барсуков, выполняйте приказ. Своё время заходит.
5: Строительство завершено. Доступны новые постройки.
14: Про то, что это МТС, лучше бой не сошел с ума. Я надо его победить. Там сложнее, чем Рали. Там
5: на союзника напал.
14: Я думал, ты предложишь МП Страйдинг играть.
13: Конденсаторы подключены. Дадим им прикурить. Я уже там.
16: Вас понял, сэр. Так точно, сэр.
0: А, ты про эти? Про что это? Дорогу-то, блин, давай лучше дорогу-то в ходу играть, а?
5: Доступно.
0: Будем рельсовую войну устраивать.
13: Оператор готов.

0: Начинаю.
1: Повторение завершено.
0: Мне повторение не нужно.
1: Зарядка батареи завершена.
2: Приостановлено. Отмена. Строительство завершено. Обнаружен противник.
1: Зарядка батареи завершена.
2: Доступны новые конструкции. Идет строительство. Готовы начать сильную магнитную бурю. Идет строительство.
1: Зарядка батареи завершена.
2: Идет подготовка.
3: Что?
2: Строительство завершено.
3: Думаю, это нам пригодится.
1: Зарядка батареи завершена.
4: Приказ за командование.
2: Строительство завершено.
1: Схемы в порядке. Поспешишь, люди, поспешишь.
3: Нужен.
5: Можешь сделать тебе погромче, либо потише. Блин, натурчик, я уже прокручу себе 100 раз.
1: Зарядка батареи завершена.
4: Проверить оборудование.
1: Это должно сработать.
2: Инженер,
1: вы готовы, и я готов. Увидимся. Переключаюсь на цель. Действуйте. Это должно сработать. Переключаюсь на цель. Увидимся. Они ломают наши оборудование. Против моего сказа. Посмотрим, долго ли они продержатся. Добавим ему. Вперед. Посмотрим, долго ли они продержатся.
2: Готовы сбросить дом.
3: Инженер, нужен.
2: Покажите цель.
4: Давление растет.
2: Доступный
3: инженер нужен.
2: Идет строительство.
4: Вперед, ребята!
2: Недостаточно средств. Обнаружена база. Построили противника захватчика. На базу напали.
3: Что это?
2: Постройка восстановлена. Идет подготовка.
3: Инженер нужен.
2: Идет ремонт.
3: Кто звал инженера?
2: Приостановлено.
1: Конденсаторы подключены.
2: Строительство завершено.
6: Похоже, мы вас недооценили.
4: Вперед, ребята!
1: Я в порядке.
7: Вы будете наступать или сидеть, полковник? Хотите весь бой поторчать на базе? Мне что, опять одному всю кашу расхлебывать?
8: Генерал Крюков прибыл. Он возглавит наступление на расположение штаба союзников. Теперь вы можете производить пусковые комплексы ФАУ-4. Подумайте, как их лучше использовать.
2: Доступны новые области. Готовы применить хроносферу. Получено новое задание.
4: Как Альянсу удалось запихнуть авианосец в озеро? Они его что, на руках несли?
2: Готовы задействовать чистую прибыль.

0: союзе. Идет строительство. Противник атакует комбат. Идет строительство. Готовы сбросить зону.
1: Чего вы ждете, полковник? Будем наступать или как? Потому что мы... Короче, время пришло.
2: О, да мы тут не одни. Поспешишь, людей наспешишь.

0: Сделаю.
1: Отличная мысль.
2: Готовы задействовать чистую дрибу. На базу напали.
3: Товарищ Крюков собирается изъять средства нескольких банков для личных нужд. Не препятствуйте ему.
0: Устроим им теплый прием.
1: О да, будет весело.
2: Идет подготовка. Обнаружен инженер противника.
0: Идет поспешишь, людей насмешишь.
2: Идет строительство. Приостановлено. Отмена. Обнаружен противник.
1: Похоже, мы оторвались.
2: Идет строительство.
4: Бля.
0: Не клевать носом на вахте.
2: Укажите цель.
5: Охуеть, я бы все сбрасывать, потому что я не знаю, что там.

0: снаряжение.
1: Не клевать носом на вахте!
2: Получай!

0: Рулевой, слышали приказ?
1: Готовы задействовать чистую
0: древность. Да когда же он упадет-то? Очисти небо от врага!
2: Экранирован. Военный инженер готов действовать.
1: Обнаружен.
2: Может, у вас найдется еще минутка? Хорошо. Раз надо, я их всех убью. Я уже здесь. Можете на меня положиться.
1: Укажите цель.
0: Отвали! Он сейчас свалится! Отвали! О, да мы тут не одни. Мы их выкурим. Я его сделаю. Бей их. Сейчас мы их обезоружим.
3: И снова, благодаря мне, Советский Союз победил. Учитесь, полковник. И, может быть, вы добьетесь чего-то и сами. Все возможно. Абсолютно все. И чудеса.
4: Когда-нибудь мы с вами встретимся, и тогда вас не спасет никто, даже ваш хваленый генерал.
0: Мы под огнем!
5: Никто не будет носом на маске!
6: Эта резолюция утверждена Генштабом.
3: Полковник! И снова Родина перед вами в большом долгу.
7: Вы это что, серьезно? Из-за полковника мы чуть было не проиграли битву. И хорошо, что я успел
3: подойти. Вы свободны, генерал.
7: Да раскройте вы глаза, полковник подвел нас из-за нерешительности, едва не определивший исход
3: боя. Вы свободны. Генерал Крюков слегка переоценивает свою значимость. Лучше бы ему помолчать. Сейчас, однако, перед нами стоит совсем другая проблема. По данным разведки, американцы приблизились к созданию нового сверхоружия. Полковник, познакомьтесь, доктор Зелинский. Самый великий ученый нашего времени.
8: О, нет, был еще один, был лучше.
3: Доктор, что вы расскажете об этом вашем оружии?
8: О, ну, оно обладает просто невероятным разрушительным потенциалом. Но эти американцы, они...
3: Спасибо, они... доктор. Полковник, вы должны выкрасть сверхоружие, пока союзники не применили его против нас. Даша снабдит вас всей информацией.
9: Хорошо. Командир, я не понимаю, что происходит. Мы не знаем, что случилось с Черденко. Но мы коммунисты, а значит, должны сражаться, несмотря ни на что. До сих пор мы побеждали войска Альянса. Но теперь ситуация может измениться. На греческом острове Миконос ученые Альянса ведут разработки нового оружия. Не уверена, что понимаю, как оно работает. Но знаю точно, что у врага его быть не должно.
10: В данном секторе развернут научный центр союзников. Мы должны захватить его, прежде чем
11: ваша
10: противник задача
11: нанесет ответный
10: следующий.
11: Удар.
10: Заставить союзников свернуть добычу руды в районе зоны развертывания. Ликвидировать военно-морское присутствие союзников в данном районе. Выяснить расположение научного центра и захватить его. Доброй охоты! Товарищ командир, не забудьте взять острова к востоку отсюда. Необходимо освоить расположенные на них месторождения. Ингибитор союзников не дает нам использовать весь наличный арсенал. Уничтожьте это устройство.

0: Получено дополнительное задание.
1: Товарищ командир, командование санкционировало применение карателей, современных многоцелевых самолетов.
0: Обнаружен противник.
2: Командир, вот мы и встретились с вами снова. Красивый остров. Будет жаль превращать его в выжженную пустыню.
0: На союзника напали. Идет строительство. Обнаружена база противника. Идет строительство.
3: О, кого я здесь вижу? Товарищ! Теперь, когда я знаю, где вы сидите, пощады от меня вы не дождетесь ни за что.
0: Обнаружен противник. Идет строительство.
4: Каратель техосмотр прошел. Зарядка батареи завершена.
0: Строительство завершено.
4: Каратель техосмотр прошел.
5: Зарядка батареи завершена.
0: Обнаружена база противника.
5: Зарядка батареи завершена.
4: Каратель техосмотр прошел.
0: Обнаружен противник.

0: Лазерные орудия осложняют положение дел. Отправьте карателей на их уничтожение.
1: Каратель, техосмотр прошел.
2: Идет строительство.
1: Каратель, техосмотр прошел.
2: Обнаружена база противника. Обнаружен.
1: Установим здесь советский порядок. Продолжать движение. Ты ничего не видел?
2: На союзника напали.
1: Продолжать движение. Где эти недобитые буржуи? Ты ничего не видел?
2: Обнаружено.
1: Не посрамим нашу доблестную армию.
2: На базу на базу.
1: Надо, значит надо. Двигаюсь к пункту назначения. Ты ничего не видел? Вон там еще один. Двигаюсь к пункту назначения. Ничтожество. О да.
2: Обнаружен противник.
1: Где эти недобитые буржуи? Вот они! Продолжать движение! Где эти недобитые буржуи? Приказ ясен!
2: Обнаружена база.
1: Нам нужно спешить.
0: Ингибитор союзников уничтожен. Вы снова можете использовать все возможные технологии.
2: На базу напали.
1: Каратель, техосмотр прошел. Надо, значит надо.

0: Носитель, техосмотр прошу.
1: На союзника на так.
0: Каратель, техосмотр прошу.
1: Доступны новые постройки. Идет подготовка.
0: Ситуация под контролем.
2: Инженер нужен.
3: Может, у вас найдется еще минута?
2: Инженер нужен.
1: Готовы начать сильный магнит.
0: Надеюсь, все здесь верны присяге.
2: Инженер нужен.
1: Обнаружена база противника.
0: Двигаюсь к пункту назначения.
1: Объект подошел.
0: Это ты на меня врешь?
1: Постройка противника захвачена.
0: Не давайте им спуск, не посрамим нашу доблестную армию. Открыть огонь! Уберите этот мусор. Приказ ясен. Продолжать движение! Ты ничего не видел?
1: Обнаружен противник.
3: Что вы сказали?
0: Установим здесь советский порядок.
1: Объект пробит. Обнаружена база противника.
4: Призывник окончил обучение. Призывник окончил обучение.
1: Идет строительство.
4: Жду приказа. Пока.
0: Я всегда на страже.
1: На союзника напасть. Обнаружен противник. Идет строительство.
0: Не посрамим нашу доблестную армию. Приказ ясен. Где эти недобитые буржуи?
4: Пора.
1: Есть!
4: Мы еще не победили?

0: одно дело затратно.
1: Идет подготовка.
0: Жду приказа! Большой брат следит за вами.
2: Инженер,
0: нам нужно спешить. Всего хорошего, ублюдки! Надо, значит надо.
2: Стране нужна руда.
3: Инженер нужен.
2: Комбайн кушал.
0: Врагам Отечества не будет пощады. От нас не скрыться. Надеюсь, все не посвятили нашу доблестную армию.
2: Эй!
3: Инженер,
2: где вы все?
3: Я уже инженер нужен.
0: Каратель на связи.
3: Что вы сказали? Да-да, сейчас.
1: На союзника напал.
0: Большой брат

0: на связи.
1: Строительство завершено.
2: К работе, Лена.
3: Дело в надежных руках.
2: Спасите крабя!
1: Обнаружен противник. Механизмы помогают. Противник атакует на нас. Готовы задействовать чистую третью. На базу на карте. Идет строительство. Отмена. Идет строительство.
0: Русские не сдаются!
1: Идет ремонт.
0: Установим здесь советский порядок. Каратель на связи. Ты ничего не видел? Нам нужно спешить.
1: Идет подготовка. Идет строительство. Строительство завершено.
0: Установим здесь советский порядок.
1: Недостаточно.

0: посрамим нашу доблестную армию.
1: Пора.
0: Каратель техосмотр прошел. Каратель на связи. Надо, значит надо.
2: Да?
3: Может, у вас найдется еще минутка?
0: Ситуация под контролем. Где эти недобитые буржуи?
4: Надеюсь, все здесь верны присядь.
0: Каратель техосмотр прошел.
5: Недостаточно света. Укажите цель. На базу напали.
0: Большой брат следит за вами. Открыть огонь! Враг будет разбит. Каратель техосмотр прошел.
5: Недостаточно света.
0: Нам нужно спешить. О, да! Установим здесь советский порядок. Проведем зачистку местности. И выпустят их из вида. Я всегда на чеку.
5: Идет стоит. Идет ремонт. Строительство завершено. Идет строительство.
0: Надеюсь, все здесь верны присяге.
5: На базу напали.
0: Каратель на связи.
5: Обнаружена база. Объект под огнем. Обнаружен противник. Объект уничтожен. Готовы сбросить зону. Строительство завершено. Строительство завершено.
0: Надеюсь, на все здесь верные присяги.
1: Служу Советскому Союзу!

0: посрамим нашу доблестную армию.
1: Готовы задействовать чистую прибыль. Идет строительство. Оборудована база. Идет ремонт.
0: Я всегда на страже социалистических завоеваний.
1: На базу напали.
0: От нас не скрыться. Не давайте им спуска.
1: Оборудован противник.
0: Ничего не видел. Оружие к бою!
1: Идет строительство. Идет строительство.
0: Вы готовы, и я готов.
1: Идет строительство.
0: Ситуация под контролем.
1: Строительство берется.
2: Да?
0: Каратель на связи.
1: Обнаружена база противника. Укажите цель. Строительство завершено. Укажите цель.
0: Большой брат следит за вами. Вперед, к победе! Что это тут у нас? Вон там еще один. Вероятный противник обнаружен. Враг будет разбит.
1: Готовы начать сильную магнитную бурю.
0: Двигаюсь к пункту назначения. Оружие к бою! С меня довольно! Вероятный противник обнаружен!
1: Идет строительство.
0: Каратель техосмотра проведен.

0: техосмотр прошел.
1: Идет строительство. Строительство завершено. Идет строительство. Идет строительство.
0: Большой брат следит за вами. Продолжай движение.
1: Обнаружен противник. Обнаружена база противника. Строительство завершено. На союзника напали.
0: Строительство завершено.
1: Идет строительство. Готовы сбросить дом. На базу напали. Приостановлено. Недостаточно средств.
0: Каратель, техосмотр прошел.
1: Отмена. Идет строительство. Отмена. Объект под огнем. Укажите цель. Строительство завершено.
0: Готовы! Можно начинать!

Идея строительства. Задание выполнено.

0: Обнаружена база противника. Строительство завершено. На базу напали.
1: Дано разрешение на обновление траков.
0: Обнаружен противник. Идет ремонт.
2: Да.
3: Что, больше купаться не будем?
2: Похоже, здесь безопасно.
0: На союзника напали.
3: Надеюсь,
0: на базу напали. Готовы задействовать чистую прибыль. Идет строительство. Идет строительство. Обнаружена база противника. Объект под огнем. Строительство завершено.
3: Не посрамим нашу доблестную армию.
0: На союзника напали.
3: Всего хорошего, ублюдки!
0: На базу напали. Строительство завершено. Идет ремонт.
2: Куда мы направляемся? Вот тут и обоснуемся.
0: Разворачивание невозможно. Строительство завершено. На базу напали. Строительство завершено. Месторождение на грани истощения.

0: Строительство завершено.
1: К работе готов.
0: Идет строительство. Обнаружен противник. Объект продан. Идет строительство.
1: Я здесь!
0: Идет строительство. Строительство завершено.
1: Ситуация под контролем.
0: Готовы сбросить скорость.
1: Проведем зачистку местности. Вон там еще один. Нужно осмотреться.
0: Магнитную бурю.
1: Нам нужно спешить.
0: Идет строительство. Укажите цель.
1: Каратель, техосмотр прошу.
0: Идет строительство. Обнаружен противник.
1: Каратель, техосмотр прошу.
0: Обнаружена база противника. Строительство завершено. Приостановлено.
1: Я всегда на страже социалистических завоеваний. Надо, значит надо.
0: Обнаружен противник. Укажите.
1: Оружие к бою. Что это тут у нас? Открыть огонь. Всего хорошего, ублюдки. Оружие к бою. Его смерть послужит уроком врагам Отечества.
0: Объект уничтожен.
1: Не посрамим нашу доблестную армию.
0: Место рождения истощено. Идет строительство.
2: Что?
1: Прочь в приказы не пойдешь. Каратель, техосмотр прошу. Большой брат следит за вами. Не посрамим нашу доблестную армию.
0: На базу напал. На союзника. Готовы применить здоровье.
3: Мы ликвидируем эту угрозу.
0: Укажите цель. Идет строительство.

0: строительство завершено. Готовы задействовать чистую прибыль.
1: Ситуация под контролем. Продолжать движение. Ты ничего не видел?
0: Обнаружен противник. Укажите цель.
1: Вот они!
0: Укажите цель.
1: Нам нужно спешить. Ты ничего не видел? Большой брат следит за вами. По врагам социалистического отечества огонь! Нам нужно спешить. О да! Его смерть послужит уроком врагам отечества.
2: Установим здесь советский порядок.
3: Я на это не подписывался, дружище.
1: Пускать их из вида!
4: Они не сдаются! Я тебя запомнил!
1: По врагам социалистического отечества огонь! Вероятный противник обнаружен! Ты ничего не видел? Надо! Значит, надо! Ситуация под контролем.
4: Где поддержка? Осторожнее.
3: Я уже здесь.
1: Установим здесь советский порядок.
3: Военный инженер готов действовать. Я уже здесь.
5: Ждем ваших указаний, сэр!
4: Проще, парень, или
3: что? Ладно, сейчас!
1: Каратель на связи!
0: Готовы задействовать?
4: Ручки-то! Вот они!
0: Обнаружен противник!
4: Пора выбираться отсюда!
1: Надеюсь, все здесь верны присяге. Нужно осмотреться.
0: Укажите цель. Обнаружена база противника.
1: Не выпускать их из вида.
0: Укажите цель.
1: Приказ ясен. Всегда на страже социалистических завоеваний. Вот они! Каратель на связи. Что это тут у нас?
5: Вперед, господа!
0: Обнаружен...
1: Большой брат следит за вами. Продолжать движение. Двигаюсь к пункту назначения. Продолжать движение.
0: На базу напали.

0: Ручки-то вот они.
1: Однозначно.
2: Надеюсь, все я здесь верны присяге. Оружие к бою! От нас не скрыться!
3: Обнаружено опасность. Укажите цель.
2: Большой брат следит за вами. Враг будет разбит. Его смерть послужит уроком врагам Отечества. Что это тут у нас? Огонь! Вот они! От нас не скрыться! О, да! Вот они!

0: Строительство завершено. Обнаружен противник. Доступны новые постройки. Идет строительство. Идет строительство. Идет подготовка. Строительство завершено. Место рождения на грани истощения.
1: Не клевать носом на вахте!
0: Доступны новые
2: постройки. Я на связи.
1: Не клевать носом на вахте!
2: Идем на перехват!
3: Я всегда на чеку.
0: Обнаружена база.
3: Где эти ненавидные буржуи?
0: На союзника напасть.
1: Не клевать носом на вахте!
0: На союзника напасть.
2: Покончите с ними! Я на месте.
1: Не клевать носом на вахте!
2: Вывести из строя их технику! Противник не устоит! Открыть огонь из спецорудий! Готовы к атаке! Освободите палубу!
1: Не клевать носом на вахте!
0: Доступны новые постройки. Идет строительство.
1: Вперед, ребята!
0: Идет.
1: Не клевать носом на вахте!
0: Готовы начать сильную магнитную бурю. Отмена. Строительство завершено. Развертывание невозможно.
1: Начинаем высадку!
0: Укажите цель.
3: Большой брат следит за вами.
0: Укажите цель. Обнаружен противник. Объект под огнем. Укажите цель. Обнаружен противник.
2: Вывести из строя их технику.
4: Ракету.
0: Идет строительство. Строительство завершено.
3: Каратель техосмотр прошел.
0: Месторождение истощено.
2: Пора освежиться. Пора передохнуть.
1: Хорошо, идем.
2: Доложите в строку. Готовы к атаке. Готовы отработать по цели.
3: Каратель техосмотр прошел.
0: Готовы сбросить. Доступны новые постройки. Идет строительство. Обнаружен противник. Идет строительство.
5: Чем вам помочь? Проверка спутниковой связи. Связь установлена. Сэр, нам нужна помощь. Мы в эфире. Мощность сигнала падает.
0: Строительство завершено.
5: Мы в угрожаемой позиции.
0: Недостаточно средств.

0: Чем вам помочь?
1: Недостаточно средств. Обнаружена база противника. Готовы задействовать чистые средства. Приостановлено. Отмена.
0: Связь установлена. С удовольствием. Что еще я могу для вас сделать? Перемещаемся на дистанцию удара. Щиты все еще включены, сэр.
1: Обнаружен противник. Укажите цель.
0: Нас кто-нибудь слышит? Космическое орудие на второй линии.

0: обстрелом!
1: Я всегда на чеку. Ты ничего не видел?
2: Уберите их от меня!
0: Не на тех напали!
1: Большой брат следит за вами.
2: Они у меня на хвосте!
3: Обнаружен противник.
1: Не посрамим нашу доблестную
2: армию! Я так и знал!
1: Я всегда на чеку.
3: Союзник.
1: Ты ничего не видел?
2: Эй, эй! Не трогайте меня!
4: Открыть огонь из спецорудий!
0: Полный вперед! Рой! Слышали приказ?
4: Вывести из строя их технику!
2: Я так и думал, что на меня нападут!
4: Идем на перехват!
5: Ладно, на этот раз ваша взяла. Но в конце концов, победа будет наша.
0: Начинаем высадку!
4: Готовьте Эми-ракету!
0: Выходим в море! Пора искупаться, парни!
4: Хорошо!
3: Постройка противника захвачена. Идет строительство. Идет строительство.
2: Слишком жарко! Ну-ка, стой!
3: Готовы задействовать чистую прибыль.
1: Я всегда на страже социалистических завоеваний. Двигаюсь к пункту назначения.
2: Эй, уберите их от меня! На помощь! На помощь!
1: Ситуация под контролем. Надо, значит надо. Продолжать движение. Приказ ясен.
3: Обнаружена база противника.
1: О да! Приказ ясен. О да! Приказ ясен.
0: Ждем ваших указаний, сэр!
1: Большой брат следит за вами.
0: Вперед, господа!
1: Я всегда на чеку.
2: Начинаю ремонт. Уберите их от меня!

0: вас понял, сэр.
1: Проще пареной репы. Начинаю ремонт.
2: Огневой контакт!
0: Вперед, господа!
1: Ручки-то вот они.
2: Огневой контакт!
1: Проще пареной репы. Ручки-то вот они. Начинаю ремонт.
0: Конечно, сэр!
3: Доступны мы.
0: Видим противника.
3: Идет строительство. Идет строительство. Готовы сбросить спутник. Идет строительство.
1: На помощь!
3: Строительство. Завершено.

0: приостановлено. Недостаточно средств. Доступны новые жилья. Строительство завершено. Идет строительство. Недостаточно средств. Доступны новые жилья.
1: Все под контролем.
2: Я так и знал!
3: Пелен к цели произведен. По нам ведут огонь.
4: Первая палуба. Прием.
3: Пелен к цели произведен.
5: Миротворец к бою
6: готов. Готовы к атаке.
3: Пелен к цели произведен.
0: Достаточно средств.
7: Нужно выполнить план.
3: Цели произведен.
6: Освободите палубу.
3: Вторая палуба. Доложите обстановку. Так просто они нас не остановят. Нашпигуйте их торпедами. Белин к цели произведен. Не подведите.
0: Обнаружена база противника.
6: Готовьте Эми-ракету.
3: Мы под огнем. Сейчас мы с ними разберемся. Первая палуба, прием.
8: Центурион к полету готов.
3: Огонь. Разделайтесь с ними, ребята. Белин к цели произведен. От нас не спрячешься.
6: Как просто они нас не остановят.
3: Не подведите!
0: Не остановлено. Отмена. Объект под огнем.
8: Разбомбим все объекты дотла.
3: Главное орудие готово?

0: борту. Я на месте. Вас понял. Ему конец. Где враги? Готовьте эмиракету.
1: Кто-то из нас, инженеров, должен попасть в эту лабораторию.
2: Задание выполнено. Обнаружен противник.
3: По словам наших инженеров, на дешифровку и копирование данных по вооружению союзников им понадобится время. Союзники ни перед чем не остановятся, чтобы отбить научный центр. Вы должны любой ценой обеспечить его оборону.
2: На союзника напали.

0: Обеспечьте оборону лаборатории. Не дайте силам Альянса захватить ее.
1: Товарищ командир, началась загрузка данных по новой технологии союзников. Обеспечьте оборону научного центра до завершения процесса. Силы Альянса готовятся нанести ответный удар с воздуха. Вам разрешено отразить агрессию силами истребителей МИГ.
2: Каратель на связи. Нас не собьют!
3: Ждем сбор данных. Что-то мощное они здесь разрабатывали.
2: Система заморозки функционирует в штатном режиме.
4: Слушаем внимательно, сэр!
5: Огонь!
6: Вы решили, что я остался, верно? Ну уж нет. Я пришел за вами.
7: Обнаружен противник. Под огнем. На союзников огнем. На базу напал. Обнаружен инженер противника.
3: Начиная передачу данных. Похоже, мы нашли тут что-то важное.
8: От нас не скрыться!

0: обнаружен противник.
1: По словам наших инженеров, на дешифровку и копирование данных по вооружению союзников им понадобится время. Союзники ни перед чем не остановятся, чтобы отбить научный центр. Вы должны любой ценой обеспечить его оборону.
0: На союзника напали.
2: Не подведите!
3: Обеспечьте оборону лаборатории. Не дайте силам Альянса захватить ее.
1: Товарищ командир, началась загрузка данных по новой технологии союзников. Обеспечьте оборону научного центра до завершения процесса. Силы Альянса готовятся нанести ответный удар с воздуха. Вам разрешено отразить агрессию силами истребителей МИГ.
0: Строительство завершено. Объект продан. Строительство завершено. Объект продан. Идем строительство.
4: Ведем сбор данных. Что-то мощное они здесь разрабатывали.

0: Вы решили, что я сдался, верно? Ну уж нет, я пришел за вами.
1: Строительство завершено. Обнаружен противник.
2: Начиная передачу данных. Похоже, мы нашли тут что-то важное.
3: Слушай, а тут мило.

0: Противник
1: атакует. Военный инженер готов действовать.
0: И остановлен. На базу напали. Недостаточно средств.
1: Идет передача данных. Ребята, что там у вас за шум?
0: На противника.

0: Открыть огонь!
1: На базу на...
0: Видим противника!
1: Противник,
0: внимание на цель!
2: Ну-ка, посмотрим!
3: Я всегда на страже!
4: Передача данных почти закончена. В теории мы могли бы создать гигантский пылесос.
5: Выигрывать оно всегда приятнее, не так ли? Ха, а неважно. Вряд ли вы поймете, что же со всем этим делать.
6: Поймут?
7: Мой дедушка был казаком. А нас, казаков, не так-то просто убить, как кажется.
8: Рада видеть вас в добром здравии.
7: Спасибо, Даша. Жизнь все-таки прекрасна. Я как раз собирался поздравить полковника с очередной победой. Кризис успешно разрешен. Теперь сверхоружие находится в наших, да, только в наших руках.
8: Я знаю, вам нужен отдых. Но думаю, вам стоит знать, что союзники отступили к северу на базу в Исландии.
7: Спасибо, Даша. Настало время выбить союзников из Европы. О, они будут сражаться там до последнего. Генерал Крюков снова поможет вам одержать победу. И пока вы будете уничтожать внешнего врага, я уничтожу врага внутреннего.
9: Европейский контингент Альянса отошел на базу в Исландии. Это их последний, отлично укрепленный оплот в Европе, и защищают его лучшие пилоты стран Альянса. Генерал Крюков окажет вам помощь в очередной раз. Кроме того, вы получите доступ к супероружию класса «Железный занавес». Победа будет за нами, командир.
10: Последний крупный военный объект союзников в Европе – авиабаза имени фон Эслинга. Если мы ее уничтожим, мы сможем взять под контроль всю территорию Европы. Ваша задача проста. Уничтожить расположение авиабазы и ликвидировать ее.
11: Поехал крышу.
10: Операция крайне важна.
11: Два!
10: И поэтому генерал Крюков снова будет осуществлять непосредственное руководство. В данном районе крайне сложно проводить войсковые операции. Поэтому желаем удачи.

0: на связи.
1: Для победы над силами Альянса подходит любая помощь. Потратьте эти деньги на создание ударной группы.
2: Получено новое задание.
3: Европа под властью Советского Союза – это правильная мысль. Что ж, мой друг, выдвигайся.

0: Собираемся. Я прикрываю.
1: Да нахрена нам идет
2: строительство завершено. Идет подготовка.
3: Инженер нужен? Что это? Хочешь сказать, мне надо помыться?
2: Строительство завершено.
3: Инженер нужен?
2: Готовы сбросить.
3: Что? Я и так в прекрасной форме. Инженер нужен? Есть.
2: Идет строительство.
3: Инженер нужен?
2: Нефтяная вышка захвачена. Идет строительство.

0: противник.
1: Приветствую, командир. Как можно заметить, я здесь. И теперь уж вам не сдобровать.
0: На базу напали. Противник атакует.
2: Делайте же что-нибудь!
0: На союзника
2: напали. Священник. Комбайн защищен. Вопросов нет. Каждый на своем месте. Вопросов нет.
3: Генерал Крюков лично будет командовать войсками.
0: Строительство завершено. Идет ремонт. Строительство завершено.
4: Как старший по званию офицер, требую передать часть ваших подразделений. Ведь мы же с вами солдаты. Один за всех и все за одного, верно?
5: Yes, комбран.
0: На союзника не хватит. Идет строительство. На базу напали.
2: Да? Ну ладно, мне и правда пора. Что вы сказали?
0: Строительство завершено.
2: Для таких, как я, нет проблем.
0: Идет строительство. Обнаружен противник. Обнаружена база противника. Идет ремонт. Идет строительство. Идет строительство. И остановка. Строительство завершено.
6: Я займусь.
5: Чичай, блин.
0: Нефтяная вышка захвачена. Строительство завершено. На базу напали. Обнаружен противник. На союзника напали. На союзника напали. Нефтяная вышка захвачена. Идет строительство. Идет строительство. Обнаружен противник. Строительство завершено. Доступны новые постройки.
6: Что, их уже нет?
0: Строительство завершено. Идет ремонт. Обнаружен противник. Идет строительство. Идет строительство. Готовы начать магнитную бурю. На союзника напали. Строительство завершено. Идет строительство. Отмена. Идет строительство. Обнаружена база противника. Обнаружен противник. Строительство завершено.
5: Предлагаю просто копаться, потратить все деньги на 100-500 катушек Тесла и пулеметных станций вокруг командного бункера.
0: Обнаружен противник.
5: Так, крышит нас.
0: Обнаружена база противника.
5: Недостаточно средств. Разведем в самом начале.
7: Помогите, бандиты!
5: Помогите, бандиты!
7: Здесь все еще опасно. Готов к труду и обороне.
8: Пора в путь дорогу. Ну теперь смотри.
0: Идет строительство.
8: Мой час настал. Фарватер чист.
0: Обнаружен противник.
8: Мы готовы.
0: Строительство завершено. Обнаружена база противника. Идет строительство. Идет строительство. Обнаружен противник. Строительство завершено. Строительство завершено. Дополнительное задание выполнено.

0: Строительство завершено. Идет строительство. На союзника напали. Идет строительство. На союзника напали. Идет строительство. Идет строительство.
1: Мы смогли раскрыть очередной заговор, полковник. Наш предатель генерал Крюков. Он та грязная сволочь, которая стояла за покушением на мою жизнь. Убейте же его. Уничтожьте, пока он не смог погубить нас всех.
0: На союзника напали.
1: Вы что творите? На меня-то зачем лезть? Вы хотите сразиться со мной? Что ж, тогда пощады не ждите.
0: На базу напали.
2: Генеральный секретарь разрешил вам задействовать дирижабли Кирли. По приказу генерального секретаря, теперь вы должны заняться Крюковым.
3: Что происходит? Они воюют друг с другом.
4: Внимание.
0: Обнаружен противник.
4: Пытаюсь перед эфиром починить. Нормально запускался. Богом. Просто ты. Радамер.
5: О, Киров репортинг!
4: Ну, не дожили, не дожили. Оставим это на завтра. Всем спасибо за внимание. Радио Анонимус, мы Киров репортинг.

0: Нихуя себе! Нихуя себе!
1: Таблетки выпил?
0: Нихуя себе!
2: Радио Анон ФМ.
0: Нихуя себе!
3: I think I was embarrassing with them, wasn't I?

0: Ребятки, долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио Анонимус. Мы доставляем.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 30.
0: 30. Августа.
1: Августа.
3: В Москве 3 часа ночи.